0: уровня сложности. Спасатели отряда принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводят поисково-спасательные работы в горной местности, оказывают помощь жителям и туристам республики. Для работы в сложных условиях сотрудники проходят подготовку по нескольким направлениям и осваивают смежные специальности. В столице Карачаево-Черкесии стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от болезней и вредителей. Работы специалисты Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской республике проводят в ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и не создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов. Повторно будут обработаны 700 каштанов на Ставропольской, Октябрьской, Международной и Комсомольской, а также почти 300 хвойных деревьев на проспекте Ленина, сообщили в мэрии города.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 4 августа, в Черкесске в ночные часы +22, днем +31 градус, малооблачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью +17, днем до +29, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью +15, днем до +25, дождь, гроза. В Архызе ночью +16 градусов, днем +25, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 4 августа, в Черкесске в ночные часы +22, днем +31 градус, малооблачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью +17, днем до +29, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью +15, днем до +25, дождь, гроза. В Архызе ночью +16 градусов, днем +25, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя Республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, в станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства.

году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии кипкеевы и дебижевы, качкаровы и кицеровы, эбзеевы и сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спартом, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаева-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкекене 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС подвел итоги июля. Среди ключевых событий – официальный визит в республику послов арабских стран, церемония награждения семьи республики в День семьи, любви и верности, встреча с депутатом Госдумы Салтаном Узденовым. Подводя итоги месяца, глава Карачаево-Черкесии напомнил о принятых мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке и о том, что в Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Вячеслава Дзираева отмечает 34-ю годовщину со дня создания. За это время специалисты подразделения выполнили более 6600 аварийно-спасательных и других неотложных работ различного уровня сложности. Спасатели отряда принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводят поисково-спасательные работы в горной местности, оказывают помощь жителям и туристам республики. Для работы в сложных условиях сотрудники проходят подготовку по нескольким направлениям и осваивают смежные специальности. В столице Карачаево-Черкесии стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от болезней и вредителей. Работы специалисты Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской республике проводят в ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и не создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов. Повторно будут обработаны 700 каштанов на Ставропольской, Октябрьской, Международной и Комсомольской, а также почти 300 хвойных деревьев на проспекте Ленина, сообщили в мэрии города.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезно.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: «Черкесск». Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. «Ахра», Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асиат Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в Макс подвел итоги июля. Среди ключевых событий – официальный визит в республику послов арабских стран, церемония награждения семьи республики в День семьи, любви и верности, встреча с депутатом Госдумы Салтаном Узденовым. Подводя итоги месяца, глава Карачаево-Черкесии напомнил о принятых мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке и о том, что в Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Вячеслава Дзираева отмечает 34-ю годовщину со дня создания. За это время специалисты подразделения выполнили более 6600 аварийно-спасательных и других неотложных работ различного уровня сложности. Спасатели отряда принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводят поисково-спасательные работы в горной местности, оказывают помощь жителям и туристам республики. Для работы в сложных условиях сотрудники проходят подготовку по нескольким направлениям и осваивают смежные специальности. В столице Карачаево-Черкесии стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от болезней и вредителей. Работы специалисты Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской республике проводят в ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и не создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов. Повторно будут обработаны 700 каштанов на Ставропольской, Октябрьской, Международной и Комсомольской, а также почти 300 хвойных деревьев на проспекте Ленина, сообщили в мэрии города. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 4 августа, в Черкесске в ночные часы +22, днем +31 градус, малооблачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью +17, днем до +29, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью +15, днем до +25, дождь, гроза. В Архызе ночью +16 градусов, днем +25, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочее совещание по вопросу комплексной поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. Коллеги проинформировали главу региона о текущей работе по всем направлениям поддержки. Прежде всего, это реализация региональных мер поддержки, которых сейчас в Карачаево-Черкесии 54, включая различные социальные выплаты и нефинансовые меры поддержки, связанные с медицинской, социальной реабилитацией, трудоустройством ветеранов боевых действий. Также доложили о результатах работы с муниципалитетами, где на регулярной основе проводятся встречи с семьями военнослужащих, а также об оперативном решении адресных вопросов военнослужащих, которыми занимается правительство, главы муниципалитетов и сотрудники регионального отделения фонда «Защитники Отечества». На площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась продуктивная встреча с близкими участников специальной военной операции. Чтобы семьи могли получить ответы на самые разные вопросы, в одном месте за одним столом собрали ведущих специалистов и руководителей. В открытом диалоге приняли участие Дахир Мучаев, руководитель Ассоциации ветеранов СВО по КЧР, Аида Анушка, руководитель Комитета семей воинов Отечества по региону, председатель регионального отделения Союза женщин России, руководитель Госюрбюро, начальник клиентской службы социального фонда, представитель Единой России, судебный пристав. Детально обсуждали темы, касающиеся выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложные юридические аспекты, вопросы по программе социальной догазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих семей провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения приняли в работу, взяли на контроль. Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает обеспечивать ветеранов СВО с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При подборе каждого комплекта специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности ветеранов. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы каждый защитник получил максимально удобную и подходящую ему одежду. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии с начала года выдал 31 комплект адаптивной одежды. Она предоставляется бесплатно в качестве технического средства реабилитации. Для каждого ветерана предусмотрены 3 комплекта – летний, зимний и демисезонный, каждый из которых включает до 12 предметов одежды. Еще один ветеран специальной военной операции заключил социальный контракт на развитие собственного дела. В Зеленчукском районе состоялось заседание межведомственной комиссии и рассмотрена заявка уволенного ветерана специальной военной операции, находящегося на сопровождении Фонда «Защитники Отечества». Ветеран планирует реализовать проект по развитию тепличного хозяйства и выращиванию сезонных овощей. Комиссия единогласно поддержала его инициативу. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Радио КЧРФМ 104.5 FM, Карачаевск.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
4: 25-55-10.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: в Зеленчукской 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Аварский музыкально-драматический театр имени Цадасы вошел в лонг-лист 16-й международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2026». Творческий коллектив из Дагестана представлен в специальной номинации «Лучший национальный театр народов России». В этой номинации Аварский театр соперничает с ведущими национальными коллективами страны, включая Альметьевский татарский драматический театр и Государственный театр эстрады Республики Саха, Якутия имени Платонова. Дагестанцы смогут проголосовать за родной театр до 31 августа включительно. Затем в сентябре будет сформирован шорт-лист. Ингушетия. В городе Сунджа выходит на завершающий этап капитальный ремонт Национальной библиотеки имени Яндиева, крупнейшего книжного центра Республики Ингушетия. Работы проводятся в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и реализуется при поддержке народной программы партии «Единая Россия». Стоимость контракта составляет более 54 миллионов рублей. Кабардино-Балкария. С 1 по 13 августа филиал РТРС РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики присоединится к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов РТРС в честь 25-летия предприятия. На медиафасаде появятся поздравления и символы праздника. Это наше, это работает. 13 августа – день рождения РТРС. РТРС – 25 лет. Красочные переливы, салют, цифровые бабочки. Флагман предприятия – 540-метровая Останкинская телебашня будет транслировать ролик «Это наше, это работает» с поздравлением в корпоративных цветах. В акции также участвуют башни и мачты других городов России. Карачаево-Черкесия. В Архызе проходит 35-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины» имени Юрия Визбора. Трехдневный творческий форум объединил более 55 исполнителей и коллективов из разных регионов России. В этом году на фестиваль приехали авторы и исполнители из Челябинской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Фестиваль открылся выступлением артистов Карачаево-Черкесии, которые приветствовали гостей республики. Во второй и третий дни свои программы представляют барды и творческие коллективы со всей России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Северная Осетия. Детская поликлиника нового поколения открылась и работает вот уже 5 лет в Северной Осетии. Здание начали строить на месте старого инфекционного корпуса в 2019 году. Сейчас для диагностики любого заболевания в поликлинике есть все необходимое – современное оборудование и квалифицированные специалисты. Врачи поликлиники консультируют детей со всей республики и даже близлежащих регионов. Ставропольский край. В Ставрополе с начала 2026 года заключили 375 социальных контрактов. В общей сложности горожанам предоставили более 98 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. 247 человек воспользовались мерой поддержки, чтобы открыть собственное дело, либо оформить самозанятость. Еще 70 жителей оформили соцконтракт для выхода из трудной жизненной ситуации. 55 на время поиска работы, 3 на развитие личного подсобного хозяйства. Чечня. В школах Чечни хотят открыть классы с углубленным изучением математики. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошло рабочее совещание по вопросам организации обучения в 7-9 классах с углубленным изучением математики. Обсудили подготовку к открытию таких классов, включая формирование учебных планов, организацию внеурочной деятельности и повышение квалификации педагогов. Данная работа направлена на создание условий для повышения качества математического образования в регионе. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: каждым высоко в горах. Майтли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: В хоромах своих аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
1: А царским хоромам царская защита.
2: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
6: Возрастная категория 14+.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 10:00.
1: Доброе утро, любимый Черкесск. Доброе утречко, Карачаево, Черкесия. На часах ровно 10, на календаре 4 августа. И это значит, что пришло время для вашего любимого утреннего шоу «Завтрак ФМ» у микрофона Белла. Друзья, понедельник считается непростым днем, и ура, мы пережили понедельник. Вторник – день куда более приятный. Рабочие задачи уже понятны, в ритм мы вошли, а до выходных осталось рукой подать. Сегодня мы уже на работе, а там и день незаметно пролетел. Как считаете? Предлагаю, как обычно, провести этот час максимально позитивно на нашей музыкальной волне 104.5. Как всегда, сегодня только самые сочные, горячие кавказские хиты и не только. Наша страница во ВКонтакте КЧРФМ уже открыта для общения с вами и ждет ваши сообщения. Друзья, передавайте приветы коллегам, друзьям, желайте доброго утра любимым и, конечно, пишите свои музыкальные заявки. Просыпаемся и начинаем!

Это был Роберт Качиев на Качиер ФМ. Друзья, для тех, кто только что к нам присоединился, вы слушаете радио Качиер ФМ. И прямо сейчас программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». Написать нам можно на нашей странице во ВКонтакте, называется она Качиер ФМ. Ищите, подписывайтесь и пишите, как ваше настроение, как ваши дела. Ну и привет, и, конечно, для родных и близких тоже обязательно передавайте. И музыкальные заявки тоже, почему бы и нет. Друзья, нужно себе поднимать настроение всячески. Жду ваше сообщение, но мы едем дальше.

Завтрак ФМ продолжается. Черкесск, вы даете на нашей странице во ВКонтакте. Вовсю кипит жизнь. Столько тепла. Этот вторник просто обязан быть идеальным. Спасибо, что вы у меня такие активные. Очень милое сообщение от Руслана. Доброе утро. Хочу передать привет своей жене Мадине. Ты у меня самая лучшая. Улыбнись. Включите для нее красивую песню. Руслан, доброе утро. Какой красивый поступок истинного мужчины. С удовольствием передаю огромный привет вашей супруге Мадине и вам, конечно же. И специально для нее звучит песня Артура Халатова «Самая моя». Желаю вашей семье крепкого счастья. Ну а мы продолжаем, друзья.

Это была прекрасная Алика Богатырева. Завтрак FM продолжается, и у нас есть сообщение. Сатане пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет нашей дорогой маме и бабушке Зурият. Она у нас самая лучшая. Пожелайте ей здоровья. Доброе утро, Сатане. Конечно, мы желаем вашей бабушке крепкого-крепкого здоровья и много радостных дней от завтрака FM. Рады, что вы с нами. Для вас звучит попурри Аслан Атлебзу. Друзья, ну а мы едем дальше. Я жду ваше сообщение».

Прямо сейчас в эфире КЧРФМ программа по вашим музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». Друзья, если вы сейчас скучаете в офисе или стоите в пробке по городу Черкесску, есть предложение? Включайте погромче радио. Сейчас мы будем поднимать вам настроение, включая горячие хиты Ислама Итляшева. Слушаем вместе.

Ну что, друзья, на этом программа «Завтрак ФМ» на сегодня завершается. Я желаю вам, пусть вторник пройдет легко, продуктивно. Главное, держите улыбку шире и сохраните прекрасное настроение до самого вечера. Я прощаюсь с вами до завтра. Ну а прямо сейчас оставляю вам на десерт красивую композицию Эльдара Агачева. Пока!

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа –
4: все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
7: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Ставки 5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пластуны показали класс, как прошли межрегиональные казачьи игры для детей Юга России. Самонадеянность до добра не доведет, как стать хорошим водителем. Ситуация на топливном рынке под контролем. Как решается в регионе кризис с бензином? Кто сказал, что не летают в 50? Автор песни о Черкесске Александр Гетманов о жизни и о планах. Домашнее не всегда полезное. Советы эксперта по домашнему питанию. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Архизе полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале в Макс выразил соболезнования родным и близким погибших в Краснодарском крае. Тяжелые вести сегодня поступают из соседнего Краснодарского края. В курортном селе Архипа Осиповка в результате падения обломков БПЛА погибли 6 человек, трое из которых дети. Около 40 человек получили ранения. 17 пострадавших были госпитализированы. От имени жителей Карачаево-Черкесии от себя лично выражаю искренние соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, родным и близким погибших, а также слова поддержки раненым. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Нет и не может быть оправдания преступлениям, жертвами которых становятся мирные люди, женщины и дети. Светлая память погибшим, написал Рашид Тимрезов в Макс. В Карачаево-Черкесии проводится ежегодная приемка образовательных организаций к 2026-2027 учебному году. До 10 августа специальные комиссии оценят готовность более 300 государственных и муниципальных учреждений, чтобы 1 сентября школьники и воспитанники детских садов вернулись в безопасные и комфортные условия. В республике работают 13 комиссий, 12 муниципальных и одна республиканская, которая проверяет подведомственные Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской республики организации. В ходе проверки специалисты осматривают учебные кабинеты, спортивные залы, столовые и другие помещения. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Проверяются работа тревожной кнопки, систем видеонаблюдения, освещение территории, охрана объектов, исполнение предписаний надзорных органов и наличие паспортов безопасности. По итогам проверки готовность образовательных учреждений будет подтверждена соответствующими актами. Свыше 70 педагогов трудоустроили в сельских школах Карачаево-Черкесии с 2020 года по программе «Земский учитель». 11 из них приступят к работе в текущем году. Призванную усилить кадры российских сел программу инициировал президент Российской Федерации в 2019 году. Участники программы, прошедшие конкурсный отбор и устроившиеся на работу в сельской местности, получают по 1 миллиону рублей. В Карачаево-Черкесии для земских учителей также предусмотрена региональная доплата в 100 тысяч рублей, которую предложил ввести глава республики, член Высшего совета «Единой России» Рашид Тимрезов. В этом году отменены возрастные ограничения для участников программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Ставки 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
4: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема — дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие — это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется, и порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да, и сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога — дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП — очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие — это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них, даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии,
0: не знают просто
1: они
0: люди.
1: Не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуаций.
0: А что должно быть у автомобилиста, да? Что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да? Вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает. Может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки. То есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте, без движения остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, угу. Да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Угу. А страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже с страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, совершенно они сразу верно, дают бумажный, да, полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Ввозить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать, и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Верно, да?
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло, если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке, под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да. Срок годности ее тоже как бы 1.5-2 года, грубо говоря, да, если
0: Ну, можно потом просто, да, обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: Напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может, ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем, несколько транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, алгоритм, даже скажем так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию.
1: Да. Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет с световозвращающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийная остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да, что расстояние. В городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет. Нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств. Не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать, да.
0: Да, то есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы, как как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить и при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: помощь. Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая-то трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: когда мы передвигаемся, да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем, и уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавшие или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Бывает, что если в состоянии стресса водителю самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Да? То есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой, между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно понимаю?
1: Верно,
0: и да. Небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоить человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
0: то
1: давать,
0: есть надо беседовать с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины. Нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвали человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да, чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим, как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, угу, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла такая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот
1: по наблюдениям,
0: вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет: да, ребята, извините, вина моя, признаю, давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, и никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких, и не попадайте в дорожно-транспортное происшествие. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
5: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
8: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Мларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
4: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
5: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
6: Где мне дом с баней найти?
7: Все на сайте «Этажи».
6: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
7: Там же на сайте «Этажи».
6: А ипотеку быстро и выгодно.
7: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
6: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
7: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: «Черкесск». Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
0: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena. Ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
2: Нет, что?
1: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: на 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
7: 265 888.

0: 105.5.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

0: 104 и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: в Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан планирует расширять географию поставок продукции АПК за рубеж, включая экспорт урбеча, соков, мясных изделий и минеральных вод в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас регион продолжает отгружать товары сельхозпереработки в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие государства. На конец мая экспорт с начала года в номинальных ценах составил 28 миллионов долларов. Ингушетия. Древнейший христианский храм Тхабаерды в Ингушетии получит воссозданную историческую черепицу, которую специалисты изготовили по найденным при раскопках фрагментам. В офис уже доставили первые образцы покрытия для крыши. Новые изделия точно повторяют размеры найденных у памятника древних фрагментов, а на их тыльной стороне реставраторы восстановили историческую надпись. Проект реставрации возобновился в 2023 году. Глава Комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимерлан Кадзоев уточнил, что полномасштабные работы стартуют только после завершения раскопок, а пока согласованы лишь временные конструкции. Кабардино-Балкария. Средства размещения туристов в Кабардино-Балкарии внедряют новый цифровой сервис заселения гостей через российский мессенджер «Макс». Первыми к новому формату присоединились отели сети «Азимут». Всего в республике на цифровое заселение к сентябрю перейдут 11 объектов размещения с номерным фондом более 50 номеров. Новый сервис заселения через раздел «Цифровой ID» в мессенджере «Макс» позволяет пройти регистрацию в гостинице без предъявления бумажного паспорта. Его внедрение сокращает время регистрации и повышает качество обслуживания. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии построят психоневрологический интернат. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни. В главном корпусе на 100 мест будут оборудованы жилые комнаты, столовая, кабинеты медицинского обслуживания, помещения для реабилитации и мастерские для творческих занятий. Рядом благоустроенная территория и прогулочные пространства. В учреждении граждане смогут получать круглосуточное социальное сопровождение, медицинский уход, реабилитационную помощь и психологическую поддержку, а также участвовать в оздоровительных, культурных и социальных программах. Северная Осетия. В Северной Осетии завершился студенческий турслет «Горская дружба». Турслет объединил участников из 45 университетов России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Ассоциация развития молодежного активного туризма и Северокавказский федеральный университет при поддержке Минобрнауки России. В течение 5 дней участники не только получили базу в образовательном блоке, но и отправились в реальные походы за новыми знаниями. Участники не только освоили конкретные умения, это обустройство лагеря, оказание первой помощи, ориентирование, но и получили инструменты для создания и развития туристических сообществ в своих университетах. Программа турслета была направлена на информирование участников о системе и структуре работы студенческих турклубов, обучение созданию и организации деятельности студенческих туристических клубов и обмен опытом. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. В парашютном центре «Гудскай» Российского университета спецназа имени Владимира Путина увеличился поток клиентов из России и зарубежья, сообщил по итогам рабочего совещания помощник главы Чеченской республики, руководитель университета. Он отметил положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Увеличился поток клиентов из России и зарубежья, прошла ротация состава, а также наблюдается рост числа иностранных спортсменов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема — дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие — это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется, и порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да. И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога — дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП — очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что
1: да,
0: делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие — это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии.
0: Не знают просто
1: они,
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуации.
0: А что должно быть у автомобилиста, да? Что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да? Вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает. Может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки. То есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте, без движения, остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, как каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже с страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Верно, да.
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке, под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да, срок годности ее тоже как бы... 1.5-2 года, грубо говоря, да, если
0: ну, можно потом просто обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: Напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может, ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и,
0: скажем, несколько,
1: да, транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, он, алгоритм даже, скажем так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию, да.
1: Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водитель, ему необходимо надеть жилет с световозвращающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийной аварийку, да, аварийная, да, остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да,
0: да,
1: что расстояние. В городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Но об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет, нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств, не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведенная, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать, да.
0: Да, то есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы, как как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них
0: не всегда адекватно.
1: Потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит. Поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить и при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112. Сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: помощь.
1: Если
0: на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая-то трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: по приметным местам. Да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавшие или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.

0: детально повреждения фотографируются. Если же и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
1: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно
0: понимаю?
1: Совершенно верно, небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоит человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
0: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. И первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
1: Насколько пострадала машина, да?
0: Да, то есть совершенно верно.
1: Это печально.
0: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
1: где болит,
0: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
1: то
0: давать,
1: надо беседовать с ним.
0: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
1: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвали человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да. Чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим. Как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
0: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно предоставить,

0: чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, uh-huh. чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла какая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
1: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот по наблюдениям, вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
0: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
1: Наверное, никто ее не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
0: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
1: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
0: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полным-полно камер видеонаблюдения.
1: Умный город, паутина.
0: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры uh-huh. видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных uh-huh. знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
1: Виновника ДТП все равно найдут.
0: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
1: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
0: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как, uh-huh. как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет, да, ребята, извините, вина моя, признаю,
1: ошибся.
0: Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
1: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких и не попадайте в дорожно-транспортное происшествие. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-2036. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: в Учкекене 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Вице-премьер Карачаево-Черкесской республики Дагир Смакуев провел заседание правительства региона, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Кабинет министров принял проект постановления об утверждении стратегии развития здравоохранения Карачаево-Черкесской республики до 2030 года, который на днях был представлен главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. В стратегии определен ряд ключевых задач: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и самоорганизация медпомощи. Члены правительства региона также внесли ряд важных изменений в нормативно-правовые документы, представленные различными министерствами и ведомствами. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской республики Валерий Медовый выступил с докладом перед делегацией Султаната Оман в рамках образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС в Москве. Участие в модуле для зарубежной делегации – это не только возможность презентовать достижения региона, но и важный канал международного обмена компетенциями и опытом. В своем выступлении министр представил стратегию цифровой трансформации региона, сделав акцент на концептуальном переходе от простой автоматизации к качественным изменениям бизнес-моделей и госуправления на основе данных. Обмен опытом с зарубежными коллегами и федеральными экспертами позволяет нам сверять стандарты с лучшими мировыми практиками, отметил министр. В Карачаево-Черкесии будет реализован социально значимый проект, необходимый для поддержки взрослых граждан с ментальными нарушениями здоровья, которые сегодня из-за отсутствия специализированного стационарного учреждения вынуждены получать необходимую помощь и уход в других регионах страны. С этой целью планируется построить новый дом социального обслуживания для взрослых граждан с ментальными нарушениями, который позволит обеспечить получение ими специализированной помощи и постоянное комфортное проживание в родном регионе. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов в МАКС. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Сибирские пять.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
8: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Мужчина любит женщина, любит ребенок, любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.
1: Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

Средства массовой информации и радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8 928 566 0044. 6+.
3: Где мне дом с баней найти?
4: Все на сайте «Этажи».
3: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
4: Там же на сайте «Этажи».
3: А ипотеку быстро и выгодно?
4: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
3: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
4: Найди свой дом на «Этажи.ком».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это будет переезд в новую жизнь, когда мир не без добрых людей. Необходимые системные решения. Общественники обсудили состояние топливного рынка в Карачаево-Черкесии. Браво, доктор Адыгешауф. Земляки, которыми можно гордиться. Скучным было бы лето без книги. В Никулинке умеют привить детям любовь к чтению. Развалины жилища Эмигена. О загадочных лабиринтах в Худеса. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: сердце твое и твой.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Мларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шах.

0: Хо Артикс 8-928-566-0044 6+.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Зеленчукской 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Вице-премьер Карачаево-Черкесской республики Дагир Смакуев провел заседание правительства региона, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Кабинет министров принял проект постановления об утверждении стратегии развития здравоохранения Карачаево-Черкесской республики до 2030 года, который на днях был представлен главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. В стратегии определен ряд ключевых задач: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и сама организация медпомощи. Члены правительства региона также внесли ряд важных изменений в нормативно-правовые документы, представленные различными министерствами и ведомствами. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской республики Валерий Медовый выступил с докладом перед делегацией Султаната Оман в рамках образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС в Москве. Участие в модуле для зарубежной делегации – это не только возможность презентовать достижения региона, но и важный канал международного обмена компетенциями и опытом. В своем выступлении министр представил стратегию цифровой трансформации региона, сделав акцент на концептуальном переходе от простой автоматизации к качественным изменениям бизнес-моделей и госуправления на основе данных. Обмен опытом с зарубежными коллегами и федеральными экспертами позволяет нам сверять стандарты с лучшими мировыми практиками, отметил министр. В Карачаево-Черкесии будет реализован социально значимый проект, необходимый для поддержки взрослых граждан с ментальными нарушениями здоровья, которые сегодня из-за отсутствия специализированного стационарного учреждения вынуждены получать необходимую помощь и уход в других регионах страны. С этой целью планируется построить новый дом социального обслуживания для взрослых граждан с ментальными нарушениями, который позволит обеспечить получение ими специализированной помощи и постоянное комфортное проживание в родном регионе. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов в МАКС. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 8 ветер.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Вице-премьер Карачаево-Черкесской республики Дагир Смакуев провел заседание правительства региона, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Кабинет министров принял проект постановления об утверждении стратегии развития здравоохранения Карачаево-Черкесской республики до 2030 года, который на днях был представлен главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. В стратегии определен ряд ключевых задач – повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и самоорганизация медпомощи. Члены правительства региона также внесли ряд важных изменений в нормативно-правовые документы, представленные различными министерствами и ведомствами. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской республики Валерий Медовый выступил с докладом перед делегацией Султаната Оман в рамках образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС в Москве. Участие в модуле для зарубежной делегации – это не только возможность презентовать достижения региона, но и важный канал международного обмена компетенциями и опытом. В своем выступлении министр представил стратегию цифровой трансформации региона, сделав акцент на концептуальном переходе от простой автоматизации к качественным изменениям бизнес-моделей и госуправления на основе данных. Обмен опытом с зарубежными коллегами и федеральными экспертами позволяет нам сверять стандарты с лучшими мировыми практиками, отметил министр. В Карачаево-Черкесии будет реализован социально значимый проект, необходимый для поддержки взрослых граждан с ментальными нарушениями здоровья, которые сегодня из-за отсутствия специализированного стационарного учреждения вынуждены получать необходимую помощь и уход в других регионах страны. С этой целью планируется построить новый дом социального обслуживания для взрослых граждан с ментальными нарушениями, который позволит обеспечить получение ими специализированной помощи и постоянное комфортное проживание в родном регионе. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов в МАКС. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: Этажи.ком поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на Этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майкли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать были, Майкли, а?

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 3,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, в станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах. А уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это будет переезд в новую жизнь, когда мир не без добрых людей. Необходимые системные решения. Общественники обсудили состояние топливного рынка в Карачаево-Черкесии. Браво, доктор Адыгешауф. Земляки, которыми можно гордиться. Скучным было бы лето без книги. В Никулинке умеют привить детям любовь к чтению. Развалины жилища Эмигена. О загадочных лабиринтах в Худеса. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Архызе 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан планирует расширять географию поставок продукции АПК за рубеж, включая экспорт урбеча, соков, мясных изделий и минеральных вод в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас регион продолжает отгружать товары сельхозпереработки в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие государства. На конец мая экспорт с начала года в номинальных ценах составил 28 миллионов долларов. Ингушетия. Древнейший христианский храм Тхабаерды в Ингушетии получит воссозданную историческую черепицу, которую специалисты изготовили по найденным при раскопках фрагментам. В офис уже доставили первые образцы покрытия для крыши. Новые изделия точно повторяют размеры найденных у памятника древних фрагментов, а на их тыльной стороне реставраторы восстановили историческую надпись. Проект реставрации возобновился в 2023 году. Глава комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимерлан Кадзоев уточнил, что полномасштабные работы стартуют только после завершения раскопок, а пока согласованы лишь временные конструкции. Кабардино-Балкария. Средства размещения туристов в Кабардино-Балкарии внедряют новый цифровой сервис заселения гостей через российский мессенджер «Макс». Первыми к новому формату присоединились отели сети «Азимут». Всего в республике на цифровое заселение к сентябрю перейдут 11 объектов размещения с номерным фондом более 50 номеров. Новый сервис заселения через раздел «Цифровой ID» в мессенджере «Макс» позволяет пройти регистрацию в гостинице без предъявления бумажного паспорта. Его внедрение сокращает время регистрации и повышает качество обслуживания. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии построят психоневрологический интернат. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни. В главном корпусе на 100 мест будут оборудованы жилые комнаты, столовая, кабинеты медицинского обслуживания, помещения для реабилитации и мастерские для творческих занятий. Рядом благоустроенная территория и прогулочные пространства. В учреждении граждане смогут получать круглосуточное социальное сопровождение, медицинский уход, реабилитационную помощь и психологическую поддержку, а также участвовать в оздоровительных, культурных и социальных программах. Северная Осетия. В Северной Осетии завершился студенческий турслет «Горская дружба». Турслет объединил участников из 45 университетов России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Ассоциация развития молодежного активного туризма и Северокавказский федеральный университет при поддержке Миноборнауки России. В течение 5 дней участники не только получили базу в образовательном блоке, но и отправились в реальные походы за новыми знаниями. Участники не только освоили конкретные умения, это обустройство лагеря, оказание первой помощи, ориентирование, но и получили инструменты для создания и развития туристических сообществ в своих университетах. Программа турслета была направлена на информирование участников о системе и структуре работы студенческих турклубов, обучение созданию и организации деятельности студенческих туристических клубов и обмен опытом. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. В парашютном центре «Гудскай» Российского университета спецназа имени Владимира Путина увеличился поток клиентов из России и зарубежья, сообщил по итогам рабочего совещания помощник главы Чеченской Республики, руководитель университета. Он отметил положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Увеличился поток клиентов из России и зарубежья, прошла ротация состава, а также наблюдается рост числа иностранных спортсменов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.
2: Now when I was a little boy.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
3: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etazhi.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etazhi.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: понравилось. Такая ранняя вода на планете, чтобы понравиться.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex.

0: «Пятерочки-5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: в Архызе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Вице-премьер Карачаево-Черкесской Республики Дагир Смакуев провел заседание правительства региона, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Кабинет министров принял проект постановления об утверждении стратегии развития здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики до 2030 года, который на днях был представлен главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. В стратегии определен ряд ключевых задач: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и самоорганизация медпомощи. Члены правительства региона также внесли ряд важных изменений в нормативно-правовые документы, представленные различными министерствами и ведомствами. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики Валерий Медовый выступил с докладом перед делегацией Султаната Оман в рамках образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС в Москве. Участие в модуле для зарубежной делегации – это не только возможность презентовать достижения региона, но и важный канал международного обмена компетенциями и опытом. В своем выступлении министр представил стратегию цифровой трансформации региона, сделав акцент на концептуальном переходе от простой автоматизации к качественным изменениям бизнес-моделей и госуправления на основе данных. Обмен опытом с зарубежными коллегами и федеральными экспертами позволяет нам сверять стандарты с лучшими мировыми практиками, отметил министр. В Карачаево-Черкесии будет реализован социально значимый проект, необходимый для поддержки взрослых граждан с ментальными нарушениями здоровья, которые сегодня из-за отсутствия специализированного стационарного учреждения вынуждены получать необходимую помощь и уход в других регионах страны. С этой целью планируется построить новый дом социального обслуживания для взрослых граждан с ментальными нарушениями, который позволит обеспечить получение ими специализированной помощи и постоянное комфортное проживание в родном регионе. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов в МАКС. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Вместе.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: знаю, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец, ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Адрес службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это будет переезд в новую жизнь, когда мир не без добрых людей. Необходимые системные решения. Общественники обсудили состояние топливного рынка в Карачаево-Черкесии. Браво, доктор Адгишауф, земляки, которыми можно гордиться. Скучным было бы лето без книги. В Никулинке умеют привить детям любовь к чтению. Развалины жилища Эмигена, о загадочных лабиринтах в Худеса. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лице.

0: Как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Ай! Фанси!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе 2 часа ночи.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вучки Кени 3:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Вице-премьер Карачаево-Черкесской республики Дагир Смакуев провел заседание правительства региона, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Кабинет министров принял проект постановления об утверждении стратегии развития здравоохранения Карачаево-Черкесской республики до 2030 года, который на днях был представлен главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. В стратегии определен ряд ключевых задач – повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и самоорганизация медпомощи. Члены правительства региона также внесли ряд важных изменений в нормативно-правовые документы, представленные различными министерствами и ведомствами. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской республики Валерий Медовый выступил с докладом перед делегацией Султаната Оман в рамках образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС в Москве. Участие в модуле для зарубежной делегации – это не только возможность презентовать достижения региона, но и важный канал международного обмена компетенциями и опытом. В своем выступлении министр представил стратегию цифровой трансформации региона, сделав акцент на концептуальном переходе от простой автоматизации к качественным изменениям.